0: я порядок собрала, але потом вышла, я опять я поднялась. Вот и кого и почему солнце на рамы.
1: Продолжаем слышать, продолжаем слышать.